0: Вот колеса три. Сеньор Хорес, Родриго Сантамара, де Стивано де Лонго, а сио братр Альварес, Антонио де Стивано Донго, а сеньор Хорес, Родриго Сантана де Донго, Хорезо. Повидан, сеньор Хорес, Родриго Сантамара, де Стивано де Лонго. Не, спět, повидан, сеньор Хорес, Родриго Сантамара, де Лонго, Хорезо, Парезо. Не, спět, ještě jednou, dobře to bylo vlastně. Jo, братр Альварес, Антонио де Стивано де Лонго, повидан, Чашинту Хорезови, Парезови, де Лонго, де Евхенио. Не, спět, dobře to bylo.
1: Humoriada.